Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
5: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «2023» и узнавайте подробности. «2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «2023». «2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: посчитать. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ночью тебя.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У «Максима Групп», Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва, Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Олег Газманов.
9: Группа «Комбинация».
10: Сергей Лазарев.
9: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
10: Григорий Лепс.
9: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Елена, я звоню из Москвы. Я бы хотела передать привет всем слушателям Радио «Дача». Это самое замечательное радио, мы вас очень любим. Спасибо вам за то, что вы поднимаете настроение нам каждый день. И хотела бы заказать песню группы «Блестящие». Большое спасибо, Радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я живу в городе Кирове. Передаю привет любимому городу Иркутску и Иркутской области. Одноклассникам школы-интерната номер 20, выпуск 1986 год. Всем желаю здоровья, счастья и благополучия. И хочу заказать песню Михаила Боярского «Спасибо».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России стартовал прием заявлений на онлайн-голосование на выборах депутатов Госдумы и в других избирательных кампаниях, которые пройдут в сентябре. Как пишет ТАСС, он продлится до 14 числа будущего месяца. До этого времени избиратель также сможет отозвать заявление. После его подачи необходимо дождаться уведомления об одобрении. Если документ не будет отозван, гражданин сможет проголосовать только дистанционно. Кроме того, начался прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Также состоятся выборы законодательных собраний 39 регионов и высших должностных лиц субъектов России. Дистанционное электронное голосование будет организовано в рекордном числе регионов в 33 и охватит почти 48,5 миллионов избирателей. В России в будущем месяце заработают новые правила о вещах, забытых в автобусах и другом автомобильном и городском наземном электрическом транспорте. Как пишет РИА Новости, с сентября они будут храниться бесплатно в течение 24 часов, после чего за это будет взиматься плата в размере, установленном перевозчиком. Обнаруженный багаж и вещи будут передаваться пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность, под расписку. Уточняется, лица, нашедшие забытые вещи, должны сообщить об этом кондуктору, водителю или уполномоченному лицу. Владельца автовокзала или автостанции. Официальный курс доллара на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Одолжила» в исполнении Таисии Повалий. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: песни «Роман» только что в ваших динамиках здесь на радио «Дача». Если вы опаздываете на работу, то уже сочиняйте какую-то отговорку для начальства. В столице 8 часов 20 минут. Я, Андрей Фролов, желаю всем бодрого подъема и продуктивного дня. Конечно же, буду радовать продолжать вас здесь в эфире только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Очень скоро услышим Сергея Лазарева, Наталью Ветлицкую и Аню Лорак. И еще узнаем, что нам сулят звезды на этот день.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Простор», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
6: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дача.
1: Сегодня четверг, 6 августа, и в этот день тельцы, раки, а также девы смогут быстро навести порядок там, где давно царил хаос. День благоприятен для ремонта, перестановки, генеральной уборки или подготовки к важному событию. Овны, близнецы и водолеи будут стремиться к новым впечатлениям. Возможно, неожиданная поездка, приглашение или встреча, которая подарит полезные знакомства. Не стоит весь день проводить дома. Львы, скорпионы и рыбы смогут столкнуться с человеком, который попытается навязать свое мнение. Звезды советуют сохранять спокойствие и не вступать в бессмысленные споры. Весы, стрельцы и козероги смогут решить вопрос, который в последнее время казался тупиковым. Иногда достаточно посмотреть на проблему с другой стороны.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте ферму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: каком бы месте вы ни оказались, здесь, рядышком со своими близкими или в другом месте, можно связаться с ними легко благодаря вашей любимой радиостанции. Удачный момент, как всегда, в финале часа будет. Заказывать песни, передавать приветы и поздравления можно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Торопитесь и набирайте эти циферки. Ну, а я расскажу о ближайших музыкальных планах. В нашем эфире появятся блестящие, а также Зара. Не пропустите.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Кондитерская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Продолжаем подводить итоги всероссийской акции «Лето сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Напомню механику, вы заходите на сайт radiodacha.ru, загружаете туда свое яркое летнее фото и пишете небольшую историю, что на снимке происходит. Если история интересная, мы вам позвоним и вручим щедрый подарок. Сегодня вручать приз будем Дмитрию из Самары. Дмитрий, доброе утро!
2: Здравствуйте!
1: Вы прислали нам классное фото, на котором вы, будучи в грязи, в шлеме, в машине, при всем этом, нюхаете, кажется, это лотос какой-то. Какое-то вот такое болот, полуболотное растение. Вижу в описании, что вы участвовали в трофи-рейде, покоряли трассу некую. Расскажите, как прошло соревнование?
2: Мне кажется, все-таки это не лотос, а больше, наверное, кувшинка. А так это было очень замечательное мероприятие. Значит, мы покоряли грязи, болот, все прочее. И суть в том, что нужно проехать по заданному координатам, найти определенные точки таблички, и победил тот, кто взял их больше, сфотографировался под нормальным ракурсом, и раньше всех приехал в лагерь. В этот раз нам удача вообще не улыбнулась, потому что точка оказалась вроде как на краю речки, это была речка, даже не озеро, но это был другой край, вроде как оказалось, глубина небольшая, ну максимум там по пояс, а когда мы с ней подъехали, оказалось, что там по грудь, машина очень много набрала в себя воды, заглохла, но не стоит унывать никогда.
1: Как вы справлялись с этой ситуацией? Чем занимались, пока заглохли? Ждали помощь?
2: Ну, помощь у меня всегда со мной. Это мои три любимых штурмана, которые не бросают меня никогда.
1: Так, а они, значит, вас выталкивали оттуда?
2: Совершенно верно. Пока они меня выталкивали, я начал просто получать удовольствие от жизни всех этих мероприятий и решил сфотографироваться на этом фоне. Но буквально за 5 минут до красивой улыбки там было очень печальное лицо.
1: Я вас понимаю. Ну, обидненько несколько. А вы по итогу какое место заняли?
2: 4-е.
1: Ну, вблизи вы прямо, вблизи.
2: Да,
1: Дмитрий,
2: да,
1: чтобы
2: да,
1: вам
2: да.
1: не было так досадно, от команды «Радиодача» вручу вам сумку «Шоппер» с нашим логотипом. Сумка классная. Все сотрудники офиса хотят их себе, но мы их отдаем только слушателям. Вы проходите в финал
2: большое.
1: Нашей акции под номером 42. В финале мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодача» получат парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде», который проследует по маршруту из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Спасибо. Спасибо огромное.
1: Вы у нас впервые участвуете в акции?
2: Да.
1: И сразу такое везение. Друзья, вы тоже можете пройти в финал, как Дмитрий. Для этого нужно зайти на сайт radiodacha.ru и загрузить туда свое жаркое фото. Следующего победителя назовем завтра утром для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ОРВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
11: А в каком магазине можно купить все для школы?
12: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
13: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами. Олег Газманов.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуй, Радио Дача. Меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу сказать своей милой, любимой, ненаглядной Аленушке, что очень сильно ее люблю. Всегда буду рядом, всегда буду ее опорой, всегда буду ее плечом. Ставлю для нее группу Файса Фэмили. Спасибо, Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент России провел встречу с председателем Центризбиркома. Как пишет РИА Новости, Владимир Путин заявил, что подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом, выразив уверенность, что сограждане откликнутся на призыв прийти на них. Также глава государства сообщил, что страны, которые заинтересованы в демократических процедурах формирования власти, проводят выборы, несмотря на угрозы. Остальные находят предлоги этого не делать. Так президент прокомментировал попытки противника угрожать проведению осенних выборов в России. В свою очередь, Элла Памфилова выразила готовность Центральной избирательной комиссии отражать все возможные попытки создать угрозу безопасности избирателей. Она добавила, что в текущем году выборы пройдут в экстремальной ситуации из-за потенциальных попыток киевского режима дестабилизировать обстановку. Понимая это, Центризбирком принимает беспрецедентные меры безопасности и также готов к отражению возможных кибератак. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить 3 дня с 18 по 20 сентября. В этот период состоятся и другие выборы разного уровня, в том числе в ряде регионов будут выбирать губернаторов. Уточняется, всего в единый день голосования будет организовано более 2200 кампаний. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Действительно, часто в будничных делах мы забываем о том, что мир намного шире, чем просто дом и работа. Если у вас нет возможности отправиться в новые места, развеяться, всегда поможет радиодача. Уже завтра на нашей волне состоится премьера песни под названием «Стамбул» от Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Эта восточная композиция расскажет о городе, который находится в двух частях света сразу. Перевыполним план по путешествию все вместе. Ловите ее в эфире в течение дня.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Постов», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
6: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
7: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: На календаре 6 августа, четверг, и сегодня отмечается День грибного дождя. Это отличный повод провести время за городом. Можно отправиться в лес за грибами и насладиться свежим воздухом. Данный праздник объединяет людей с любовью к природе и ее дарам. Пусть он принесет вам радость и приятные встречи.
1: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Праздник каждый день на радио «Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Ураган в эфире Радио Дачи только что с песней «Любовь рождает чудеса». А я думал детей, и хоть их и называют цветами жизни, но по части выращивания потомства Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаников одноклассников», никаких советов не даст. Однако, если вы хотите обустроить свой дачный участок наилучшим образом, по уму, с помощью совета профессионалов, то непременно слушайте нашу рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30. Естественно, музыка от ваших любимых исполнителей продолжится здесь, в нашем эфире. Очень скоро услышим Валерия Леонтьева, Наташу Королеву и группу «Интонация». Не пропускайте.

0: успешного планера, который действительно начал парить в воздухе. Изобретатели братья Райт опробовали огромное количество неудачных прототипов. Редко что-то получается с первого раза. Не отступайте, друзья, от поставленных целей. Правда, в этом есть важный момент. Нужно анализировать и исправлять ошибки. Всем желаю в этот рабочий четверг творческого и профессионального, а также душевного полета. А соответствующее музыкальное сопровождение всегда можно найти здесь, на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
11: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
12: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Игорь. Я живу в городе Пенза. Я работаю грузчиком. Пламенный передаю привет Сергею Михайловичу Тенечкину. Желаю всем здоровья и счастья. И заказываю песни.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно направило 3 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей, участников спецоперации из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как пишет РИА Новости, об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании по развитию туризма, подчеркнув, что данные средства позволят отправить на каникулы к морю 40 тысяч ребят. Они поедут в детские оздоровительные организации Краснодарского края. Кроме того, председатель правительства анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в 10 регионах нашей страны. Он заявил, что также власти планируют модернизировать 75 аэропортов, в 38 из них уже идут работы. И еще Михаил Мишустин подчеркнул важность создания качественной и доступной инфраструктуры в туризме. Ситуация по острым кишечным инфекциям в России является стабильной, однако не стоит забывать о профилактике. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, для этого необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, использовать бутилированную или кипяченую воду и тщательно промывать овощи, фрукты, зелень и ягоды. Ведомство подчеркнуло, при появлении симптомов заболевания, тошноты, рвоты, диареи, боли в животе, повышения температуры, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Составлен рейтинг российских регионов по качеству дорог. Как показало исследование РИА Новости, лидируют в списке Москва, Челябинская область, Ингушетия, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ. Напротив, наиболее неблагополучная ситуация обстоит в Архангельской, Волгоградской и Кировской областях. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Режиссер» в исполнении группы «Градусы». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: великолепный пример теплых искренних слов в адрес любимого человека от проекта «Ночной патруль». Ты у меня одна такая. Однако не только знаменитым артистам позволено делать подобное в нашем эфире. Вы тоже можете отправить какое-то душевное послание в рубрике «Удачный момент» традиционно в конце каждого часа. Достаточно просто дозвониться по номеру в Москве 8495-995-2555. Пока вы это делаете, еще успеем послушать некоторое количество шикарных шлягеров и новинок от лучших русскоязычных исполнителей. Из ближайшего — Султан Лагучев, Игорь Николаев и Артур Пирожков.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

звукоподражательное название у данной музыкальной работы, а именно «Цок-цок» в исполнении Султана Лагучева. Если продолжать в том же духе, то вам необходимо сделать клац-клац по клавишам и зайти на сайт удачныепесни.рф, чтобы приобрести билетики на наш юбилейный фестиваль. Потом топ-топ, прийти 26 сентября в лайф-арену в Москве и зырк-зырк увидеть на одной сцене более 20 крутейших отечественных исполнителей, которые соберутся на одной сцене, чтобы поздравить радиодача с 20-летним юбилеем. «Удачные песни» — грандиозное событие, пропускать которое нельзя. Всех ждем. Возрастное ограничение 12+.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой-нибудь

0: Ростовство сплошное, а не песня от группы «Фабрика». Море, солнце, диджей у них там. Всем, у кого в отличие от девчонок вокруг пока коллеги, клиенты и трудовые задачи, желаю легкого четверга. На горизонте уже маячит пятница. Если хотите, чтобы она пролетела быстро и беспроблемно, то сегодня нужно поднажать и не оставлять дела на конец недели. Ну а соответствующее музыкальное сопровождение мы организуем здесь, в нашем эфире. И все будет круто, потому что хорошо там, где есть радиодача.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радиодача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах радиодача.
1: Реклама.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
7: ОРВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
13: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Кроникова Татьяна Александровна из Ростовской области. Хочу передать привет своей дочери Кроникова Валерии. Сказать ей, что я очень люблю. Она самая любимая моя доченька. Пожелаю счастья и здоровья. Заказываю любую песню Стаса Пьехи. Спасибо.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин обратился к участникам российско-киргизских экономического форума и межрегиональной конференции. Как пишет РИА Новости, президент отметил, что страны тесно сотрудничают в гуманитарной сфере, в образовании, науке, в культуре и спорте по линии общественных и молодежных кругов. Он также сообщил, что усилия правительств и бизнеса двух государств позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества. Так, по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Киргизией увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов. Кроме того, Владимир Путин назвал энергетику одной из важнейших сфер взаимодействия Москвы и Бишкека и выразил признательность президенту Киргизии за его личную поддержку и внимание к укреплению сотрудничества между странами. В правительстве приняли постановление, разрешающее производство, ввоз и выпуск в обращение автобензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Оно будет действовать до июля будущего года. Как сообщили в Минэнерго, на заправках будет отражена информация об экологическом классе топлива. Уточняется, что это решение носит временный характер и позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок, сократив риски перебоев с поставками. В завершении выпуска бензин на прошлой неделе подешевел в 46 регионах России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Сильнее всего цены упали в Севастополе и Крыму, примерно на 15%. Более чем на 5% снижение стоимости отмечено еще в 8 регионах, среди которых Тюменская, Ивановская, Новосибирская области, Дагестан и Чувашия. Цены на топливо уменьшились свыше, чем на 4% в Костромской, Липецкой и Тульской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях Кабардино-Балкарии. Еще в 29 регионах темпы снижения были меньше этого уровня. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: в свою очередь, ждем все еще ваши фотки на официальном сайте radiodacha.ru. Дело в том, что всероссийская акция «Лето с сюрпризом» продолжается. Загружайте, прикрепляйте к анкете свои яркие летние снимки и не забудьте рассказать, почему вы выбрали именно этот момент для участия, который запечатлен на вашей карточке. За самые интересные и искренние мы будем раздавать подарки. И не то что будем, уже делаем это. Буквально сегодня очередного слушателя отправили в финал, и ты там тоже можешь оказаться. 28 августа разыграем главный приз. Две туристические путевки на круизный лайнер из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Мне просто нужны необходимые ваши приветы и поздравления для того, чтобы программа «Удачный час» состоялась. Сегодня, как и всегда, с 12 до 13.00 по столичному. Однако сообщения принимаются не любые, только самые искренние и оригинальные во всех смыслах. Уже понемногу принимаю ваши музыкальные заявки по номеру в Москве 8495-995-2555. Звоните и не забывайте писать. Соответствующий пост в нашей официальной группе ВКонтакте тоже уже опубликован. Пишите в комментариях под ним, время еще есть.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: душевный полет должен сопровождаться только хорошей музыкой. Мы на Радио Дача в этом уверены, поэтому приготовили для вас кое-что интересное. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Александра. Звоню из Брянска. Хочу передать привет своей сестре Аленушке, Валерии, всем друзьям. И заказать песню Сташевского. Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, основными задачами столичных строителей в текущем году остаются создание комфортной и сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств по программе реновации. Мэр также заявил, что с 2011 года в Москве построено почти 173 миллиона квадратных метров недвижимости. Это 30% жилых объектов и 23% нежилых. За это же время специалисты возвели и реконструировали 75% транспортных магистралей. Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что первая линия высокоскоростной магистрали свяжет агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, в которых проживают около 40 миллионов человек. Они будут пользоваться этой инфраструктурой, что сократит время в пути, повысит комфорт, усилит туристические и культурные потоки, мобильность трудовых ресурсов. В Москве в ближайшие выходные временно ограничат движение транспорта из-за триатлона. Перекрытия введут на северо-западе, западе и в центре города. Основные из них будут действовать 8 августа. В частности, в субботу с 6 утра до половины 12 дня водители не смогут проехать по улицам Нижние Мневники и Народного ополчения в сторону Крылатской, а также по Карамышевскому мосту. Более того, почти до полуночи будет закрыто движение на улице Лужники, Лужнецкой, Фрунзенской и Пречистенской набережных. На участках временных ограничений будет запрещено на парковка. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут. В столичном регионе сегодня ожидается сильная жара. Днем воздух прогреется до 32 градусов. На фоне такой погоды граждан призвали избегать длительного пребывания на улице и заботиться о питомцах. В гидрометцентре сообщили, в четверг возможны кратковременный дождь и гроза. Этот выпуск завершен. Всем желаю хорошего дня.
0: Радио «Дача». Удачный час.
2: В эти 60 минут в эфире «Радио «Дача» будем с вами общаться. Я принимаю ваши приветы, поздравления, пожелания, да все что угодно в нашей группе ВКонтакте и в мессенджере «Макс». Главное все формулировать емко, душевно и от чистого сердца. Только такие искренние творческие поздравления зачитываю. И, конечно же, принимаю ваши музыкальные заявки по номеру в Москве 8495-995-2555 про мессенджер «Макс». Тоже не забывайте, пишите и туда. Первое сообщение уже прочитаю прямо сейчас. Катерина пишет, что сегодня день рождения у ее коллеги Орешкиной Марины. И к ней присоединяется весь коллектив с поздравлениями от Ешкаролинского мясокомбината. Желают крепкого здоровья, позитива во всем. Любви, исполнения желаний. И пусть этот день принесет море положительных эмоций, приятных сюрпризов и незабываемых мгновений. Одно из них вы, Екатерина, уже подарили. Мы присоединяемся, естественно, к поздравлениям. Ну и, конечно же, движемся дальше. Программа «Удачный час» до конца текущих 60 минут продолжается. Пишите, звоните, я жду.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Данила Хобишев. Я из Москвы. Хочу заказать песню «Шамана» для бабушки Шанаевой Галины Григорьевны. Спасибо, Радио Дача.

Очередная порция ваших приветов и поздравлений уже собрана. Запускаю к вам в динамике прямо сейчас. Пламенный привет отправляется в самый лучший город на земле Сызрань. Прямо сейчас в одном из ресторанов этого города собирается шумная компания, чтобы сказать главные слова одной замечательной именинницы. Друзья и близкие, все приглашенные и присутствующие на этом празднике поздравляют с юбилеем самую добрую, красивую, яркую женщину Дудину Оксану. Сегодня ей 50. Мы присоединяемся к этим поздравлениям, конечно же. Все знают, что вы заботливая дочь, лучшая мама и, без сомнения, самая крутая бабушка. Ты у нас одна, пишут все гости этого праздника. Мы тебя безумно любим. Вот такие сообщения читать особенно интересно и приятно, друзья. Как можно подробностей, как можно больше подробностей указывайте, и ваш привет непременно прозвучит в эфире. Далее в группе ВКонтакте Елена поздравляет Куликову Светлану Викторовну. Желает счастья, здоровья, чтобы дети тебя любили, ценили и уважали. Очень рада, что мы с тобой не потеряли родственные связи за все это время. Удачи! Насколько продолжительное время? Хотелось бы узнать, Елена, и были ли вообще поводы терять родственную связь, но тем не менее мы рады, что вы остались рядом. Татьяна поздравляет любимую прекрасную дочь Юлию с днем рождения. Она отдыхает сейчас на даче. Желаю ей безмерного здоровья, любви, везения, терпения, вдохновения и благополучия всех видов. Друзья, удачный час до конца текущих 60 минут продолжается. Вы тоже можете отправить в эфир послание для кого-то из своих близких. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Я Балмасов Сергей. Звоню вам из Владимирской области. Хочу передать привет и моим друзьям Светлане Федоровой из города Подольска, Виталику Фитчистову, Тверку Соколову,

0: Удачный час.
1: Удачный час до конца текущих 60 минут продолжается. Зачитываю ваши новые сообщения для кого-то из родных, близких и знакомых. Елена шлет привет из Архангельска. Мы на даче, сообщает она, с мужем Сережей и сыном Тимошей. Муж пилит дрова, а сын обрабатывает пол на террасе. Все заняты. Мои любимые труженики, пишет Елена. Передаю вам огромный салют. И девчонкам еще она машет ручкой. Анечке, Оксанушке, Настюшке, Женюшке и Танюшке. Чем занимаются эти девчонки? Елена не указала. Далее Аня шлет привет всей своей семье, сестренке Катюше, ее мужу Роману. Спасибо, что отвезли нас в лес за грибами. Вот это взаимопомощь. Вот это я понимаю. Вернулись с лисичками и, наверное, поделятся с теми, кто их увез в лес. Привет также Аня шлет маме, дочке Жене, которая снова купается в тазу в 110 литров. Трудимся, радуемся, что мы вместе. Ну и молодцы, продолжайте в том же духе. Последний привет прочитаю. Он отправляется от всех сотрудников Big Bus к Роману. У него сегодня день рождения, это автослесарь. Желают тебе все, Рома, здоровья, карьерного роста и отличного настроения. Мы движемся дальше, удачный час продолжается. Пишите в группе ВКонтакте, есть соответствующий пост, комментарии открыты. Также не забывайте про мессенджер Макс. Ну и заявки музыкальные можно оформлять исключительно по номеру в Москве. 8495-995-2555.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я Александр из Брянска. Хочу передать свой привет всем таксистам из города Брянска. Также своей матери привет на дачу полететь. Поставьте песню «Лан». Любовь рождает чудеса. Спасибо, Радио Дача.
3: Любовь рождает чудеса. Дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Отправляюсь в группу ВКонтакте и Мессенджер Макс, читаю ваши свежие сообщения для кого-то из близких. Алена шлет привет мужу Диме, он сейчас работает на жаре, у нас в Липецке плюс 30, а завтра мы уже к морюшку. Ура, всем хорошего настроения и отличного дня. Ну, конечно же, после того, как вы раскрыли свои летние планы, Алена, не у всех будет на высоте настроение, но завидуем исключительно белой завистью и, конечно, желаем хорошенько отдохнуть. Далее коллектив 4-го цеха ООО «Атланта» из села Московка передает привет и поздравления Ахмеровой Лиане с юбилеем. Сколько лет исполняется Лиане, не указали, к сожалению, но зато оставили пожелание счастья, здоровья и долгих лет. Будь всегда такой же доброй, веселой и отзывчивой. Ну и Дарья передает привет мужу Сережке, сыночке Теме и еще одному сыну Тиме, также дочери Варюши. Сколько их у вас, Даша? Ничего себе, всем вам мама машет ручкой. Они сообщают, что сейчас едут на дачу и слушают нас. Правильно делаете. Соответствующее музыкальное сопровождение для дороги оформим непременно. Ну и, конечно же, продолжаем читать ваши письма до конца текущих 60 минут. Пишите в группе ВКонтакте. На стене соответствующий пост с открытыми комментариями уже готов. Не забывайте про Messenger Max, и заявки музыкальные принимаются по номеру в Москве. 8-495-995-2555.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Роман. Дозвонился из Пушкинского района города Санкт-Петербург. Хотел бы и дать привет моей любимой маме Юлии Дашайной, также другу Дмитрию Цивину, Суэте Стамбасову и также Даниилу Бабичу. Пожелаю им счастья, здоровья, благополучия и хорошего дня. И поздравляю их с прошедшим днем Светофора. Ну и в качестве моего музыкального подарка пускай для них прозвучит песня в исполнении Нэнси «Чистый лес». А вам, радиодача, огромное спасибо.

0: Дачный час.
1: Очередная порция приветов и поздравлений из группы ВКонтакте и мессенджера Макс готова. Алена шлет привет родным, маме Оксане, дочке Еве и племянникам Даниилу и Глебу, а также мужу Мише. Я вас люблю очень сильно и, конечно же, всем слушателям тоже машет ручкой Алена. Далее Алина передает привет и удачи учебно-методическому управлению. Девчонки, вы красотки, хорошего дня, обнимаю каждую. Ну и Алена пишет привет, Андрей, надеюсь, вы пропели эту песню, да, естественно. Алена, как всегда. Передает привет вместе с Настюшей с дачи в Калуге и всей большой семье, Оксане, Игорю, самой любимой сестренке Анютке и, конечно же, мужьям Семену и Илье. Вас уже заждалась бабушка копать картошку, забивать колышки и носить сено. Ну, зря вы это прям в эфире сказали, Алена. Парни, я уверен, немножко притормозят. Ну, а мы не будем тормозить, движемся дальше. Удачный час продолжается.
2: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без

0: подписок без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Надежда, я звоню из Славянского района поселка Садового. Я бы хотела передать огромный привет своей любимой единственной подруге Рудниченко Татьяне. Пожелать ей здоровья, благополучия, успеха во всех начинаниях. Поставьте, пожалуйста, песню Тани Булановой. Спасибо большое, радиодача.

Новые ваши письма уже приняты из группы ВКонтакте и мессенджера Макса. Здесь Алексей передает привет Елене и Алене. Говорит, что девчонки отдыхают, но уже слишком набрали большие обороты. Говорит, остановитесь, пожалуйста, иначе я не вывезу этот день. Действительно, пожалейте парня. Я уж не знаю, чем девчонки занимаются, но дайте и вашему компаньону по отдыху тоже отдохнуть. Следом Татьяна передает привет всем своим родным: Алексею, Мише, Тане и Юлии. Говорит, что рада вас сегодня видеть. Видимо, уже отдыхают, у кого-то уже начались выходные. Поздравляем с этим. Ну а удачный час продолжается до конца текущих 60 минут. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Мы передаем привет из республики Саха-Якутия. Город Ербах. Юлия и Любовь. Передаем привет своим родителям Екатерине и Владимиру. И хотим поставить хорошую песню. Спасибо, радио «Удача».

0: Точный час.
1: Последние ваши письма отправляю в эфир. Ольга в группе ВКонтакте шлет привет любимой дочери Анастасии из города Ачинска и желает ей хорошего отдыха в отпуске. Естественно, всем, кто уже загорает, шлем лучи добра и немного белой зависти. Екатерина передает привет всем нашим слушателям, а еще Кате, которая сейчас на кухне готовит кушать. Вам приятного аппетита. На сегодня удачный час заканчивается. Я, Андрей Фролов, с вами прощаюсь. Завтра наш программа непременно вернется с 12 до 13.00. Не пропускайте.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь «Т».
5: И в этом весь «Ты».
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе.

0: Плюс ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Мария, я из города Москва. Хочу передать привет Михаилу Андрееву. Миша, я тебя очень сильно люблю и хочу для тебя заказать песню группы «Руки вверх». Спасибо, Радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В правительстве приняли постановление, разрешающее производство, ввоз и выпуск в обращение автобензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Оно будет действовать до июля будущего года. Как сообщили в Минэнерго, на заправках будет отражена информация об экологическом классе топлива. Уточняется, что это решение носит временный характер и позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок, сократив риски перебоев с поставками. В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Как заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, из этого числа почти 42 тысячи поступили по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их детей. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке, подчеркнул глава Миноборнауки. Напомню, ранее сообщалось, что приемная кампания в российских вузах на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры 20 сентября. Для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако крайний срок не позднее 20 сентября. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, но вот только с личным привет.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

такой номер один, думаю, есть и в ваших отношениях. Можно ему также передать привет в нашем эфире. Ну и напомнить, что завтра уже пятница, и пора задуматься над тем, как провести ближайшие выходные. Строим планы: дачные, прогулочные, отпускные, ну или просто для души. И делаем это в компании прекрасной музыки. Через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты группы Биз, Александра Маршала, Ярослава Смешевского и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».

0: Аня, Лена, Маша, Катя и в целом каждый из вас может попытать свою удачу в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudachi.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Леонида Агутина, Димы Билана и не только.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: начала лета, конечно, многим из нас хочется сесть в машину и уехать подальше от дома. Туда, где море, вечное солнце и отличная погода. Но выходные еще ближе, поэтому скоро и мы сможем организовать себе отличный отдых. Возможно, и завтра, после окончания трудовых будней. А вот в течение всего дня на Радио Дача всех слушателей ждет большая премьера. Дуэт Нины Шацкой и Брэндона Стоуна представит свою новую песню «Стамбул». Восточная композиция о городе, который сразу находится в двух частях света. Воспевает красоту загадочных узких улочек, культуры Стамбула и его неповторимой архитектуры. В пятницу слушайте новинку на волнах Радио Дача. А вот уже через короткую паузу нас ожидают хиты Славы, Катилель и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно ру.
1: 6+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: rbt.world. Категория 12+.
1: Вокруг света отмечают юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню из города Москвы. Хочу передать своей самой любимой супруге Жанночке привет. И хочу для тебя поставить песенку «Авраам Руссо». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами популярности в вузах России. Об этом рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он отметил, что в последние годы заметен стабильный интерес абитуриентов к этим направлениям. Наряду с этим глава ведомства уточнил, что в российские университеты уже зачислено 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников СВО и их детей зачислены почти 42 тысячи человек. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке. Россияне все чаще переносят домашние тренировки на утренние часы, сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Главная причина – вечером сложнее найти время из-за усталости, дороги, бытовых дел и нерегулярного графика. Утром же легче выделить даже короткое занятие, оно эффективнее помогает тем, кому трудно поддерживать постоянство. Повседневные заботы еще не успевают отвлечь от тренировки, отметили респонденты. Онлайн-фитнес становится не только альтернативой залу, но и решением для тех, кому важна регулярность без лишней логистики. На телеканале Муз-ТВ продолжается проект «Дачный плейлист радиодачи», а программа выходит по четвергам в 9 утра и по воскресеньям в 9.30. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов подборка летних клипов, создающих атмосферу загородного отдыха. Зрители смогут отправлять свои сообщения прямо во время трансляции, а самые интересные из них еще будут и прочитаны в эфире радиодачи. Возрастное ограничение 16+. Июль этого года стал самым теплым в России с начала регулярных метеонаблюдений в 1891 году, сообщили синоптики. По данным гидрометцентра, рекорд был установлен благодаря аномальной жаре в восточной части Поволжья, на Урале и в Сибири. Там среднемесячная температура превысила норму на 2-3 градуса, а в Тюменской области сразу на 4. Предыдущий рекорд принадлежал 2010 году и был повторен в 2024. Этот выпуск завершен. Песня «Попутчица» в исполнении певицы Славы прозвучит сразу в начале нового музыкального часа.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

Можно и в Прованс, и в любое другое место на земле, лишь бы не работать. В разгар рабочей недели у многих из нас возникают похожие мысли, ну, кроме той части слушателей, кто наслаждается своим отпуском. С нами лето, а также дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта радиодачи и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Алая Алла написала: «На даче много цветов не бывает. Особенно об этом вспоминаешь 31 августа, когда нужен красивый букет ребенку в школу». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

0: В компании таких прекрасных песен мы проводим сегодняшний день. Завтра уже пятница, и выходные еще ближе. Скоро будем отдыхать, гулять, встречаться с родными и близкими. А еще нас ждет встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф Арены» увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, группу «Корни» и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Ольги Бузовой, Олега Митяева и многие другие.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: все же не такая она маленькая летняя жизнь. 3 месяца приятного и теплого отдыха. Надеюсь, в это время у вас еще и летний отпуск, но и масса больших планов, как провести это время. Все же такая возможность нам дается 1 раз в год. Поэтому берем от данного сезона все, что можно взять, и не скромничаем. Также вам для хорошего настроения через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни Мурата Насырова, Юлии Савичевой, Григория Лепса и многие другие. Желаю всем удачного продолжения дня в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь, мне 20 лет. Хочу передать привет моей любимой девушке. Ее зовут Аня. Еще я хочу передать привет моей подруге Юле. Я их очень люблю. Прошу поставить песню «Шурин». Большое спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Радиодачу с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Минпросвещение России планирует внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году. Устная часть испытаний по этому предмету позволит уйти от механического заучивания фактов к осмысленному диалогу о прошлом и оценить навыки исторического мышления. Эксперт назвала 4-5-летний переходный период гуманным решением, который даст возможность школам перестроить учебные программы и учителям повысить квалификацию. Новой бахчевой столицей России признана Оренбуржья. Регион обогнал Астраханскую область по объемам производства арбузов, сообщила замруководитель Роскачества Елена Сарацева на пресс-конференции ТАСС. Ягоды из Оренбургской области стабильно закупают десятки российских регионов. Ежегодно в области проходит фестиваль «Солилецкий арбуз». В этом году он состоится 22 августа. Общий сбор бахчевых по стране составляет 1 миллион 630 тысяч тонн. В среднем каждый россиянин съедает более 7 килограммов арбузов в год. Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию при повышении зарплаты и изменении отношения руководства или снижении нагрузки, пишет РИА Новости. Как уточняется, повышение зарплаты назвали основным условием для отказа от увольнения 63% респондентов. Почти 80% россиян, желающих уволиться заранее, сообщают работодателю о своем намерении. Команда «Радиодачи» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды отечественной эстрады Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Султан Лагучев. Своими песнями также порадуют Григорий Лепс, Кай Метов, Юлиана Караулова, Ольга Зарубина, Владимир Пресняков и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Следующий через час Юлия Савичева с песней «Привет» прозвучит сразу после выпуска новостей. Оставайтесь в компании. Радио «Удача». Всем доброго дня.

0: просто потому, что не было летнего отпуска. В этом, кстати, может и скрываться причина плохого настроения у ваших коллег. Особенно, если вы вернулись и всем показываете видео, фотографии с отдыха, ну и демонстрируете свой ровный загар. Надеюсь, сейчас не по-живому, и те, кто еще не был в отпуске, обязательно успеют до конца сезона. Хотя, знаю не понаслышке, и в сентябре, и даже поздней осенью есть масса мест на Земле, где можно найти теплое море и даже океан. Вот такие мысли в разгар рабочего дня имеют место быть. А еще через короткую паузу хиты Олега Газманова, Хабиба, Сергея Трофимова и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Олег

компании прекрасных песен проводим сегодняшний день на радио «Дача». С нами лето, дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждые субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Здесь же в нашей группе можете оставить свой вопрос, а уже в выходные узнать ответ. А вот через короткую паузу нас ждут песни Жени Белоусова, Ирины Аллегровой и многие другие.

0: По цвету глаз можно определить характер человека, а еще его предпочтения. Например, кареглазые любят похвалу и заботу, а владельцы серых глаз трудолюбивые, чувствительные, но, как и все, хотят получить от вас порцию внимания. Голубоглазых и синеглазых мы пропускаем. Вам посвящен целый хит в нашем эфире. Ну и дальше еще больше отличной музыки для каждого, кто проводит сегодняшний день вместе с нами. Через короткую паузу послушаем хиты Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Славы, Юлии Михальчик и других любимых артистов радио «Дача». Дождемся их.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.ру.
1: 6+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из города Томска. Меня зовут Денис. Хочу заказать песню Саргиана. Передаю привет всем Жуковым, а также Михаилу. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Сегодня в государственной резиденции президента Киргизии Садыра Жапарова состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Сначала оно пройдет в узком составе, а 7 августа в расширенном, в котором также примут участие государственные наблюдатели при ЕАЭС. По итогам заседания планируется подписать соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС, соглашение о допуске брокеров и дилеров к участию в организованных торгах бирж, а также соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях. Российские ученые создали наземный дрон для уборки ягод. В Казани испытывают беспилотник в промышленных объемах, пишут РИА Новости. Дрон представляет собой гусеничную электрическую тележку с дифференциальным приводом, способную выполнять задания автономно. Разработчики планируют использовать дрон для перевозки урожая, а также для навески ягодно-уборочного комбайна и других операций по обработке почвы. Новый пик активности клещей ожидается в конце августа, начале сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомство призывает соблюдать меры личной профилактики и рекомендует при укусе клеща обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. Уточняется, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей сейчас. Россияне все чаще переносят домашние тренировки на утренние часы, пишут газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Главная причина – вечером сложнее найти время из-за усталости, дороги, бытовых дел и нерегулярного графика. Утром же респондентам легче выделить даже короткое занятие, и оно эффективнее помогает тем, кому трудно поддерживать постоянство. Онлайн-фитнес становится не только альтернативой залу, но и решением для тех, кому важна регулярность без лишней логистики. Это все новости к данной минуте. Далее прозвучит песня «Однажды ты» в исполнении певицы Славы.
0: Прямо сейчас.

выше облаков всегда хорошая погода, светит солнце. Наверняка замечали, когда летишь на самолете. Стоит только набрать высоту, и вся серость и хмурость остается где-то внизу. Ну, правда, температура воздуха около 52 градусов ниже нуля, но на борту самолета этого не ощущается. Вернемся на землю. Здесь у нас в целом тоже неплохая погода. Периодически, правда, дождь наблюдаем, но и ясных солнечных дней хватает. О погоде еще поговорим, а вот сейчас о музыкальных планах на ближайшие минуты. Через короткую паузу послушаем хиты группы «Унесенные ветром», «Валерии» и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федунки.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: финале августа Казань во второй раз подряд примет международный музыкальный конкурс «Новая волна». Отдельный привет всем участникам и поклонникам фестиваля. И также большой привет любителям загородного отдыха. Для вас имеется совместный проект радиодачи Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Димон написал: «Каждый выезд на дачу – это отдельная история, которую лучше проживать с друзьями. И чем их больше, тем работается быстрее на участке». Мы на 100% согласны, особенно если...
1: Реклама.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: «Скорая любовь» стала первым хитом группы «Фабрика». Эту песню помнят и любят до сих пор, как то время, когда мы пристально наблюдали за жизнью участников проекта «Фабрика звезд». Вечером, в завершении дня, конечно, можно подумать про любовь, а вот завтра важны уже другие темы. Как легко проснуться, ну и выспаться. Радует, что рабочая неделя подходит к своему финалу. И завершим ее, как всегда, в компании ярких хитов программы «Диско-дача». Встречаемся на нашем условном танцполе завтра в 20 часов по московскому времени. А вот уже через короткую паузу для вас хиты Саши Айвазова, Сагдианы, Натали и других любимых артистов «Радио-дача».
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь
1: ты. И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Меня зовут Сергей, я из города Тольятти. Передаю привет своей супруге и хочу, чтобы ты знала, что я тебя очень люблю и хочу, чтобы мы всегда с тобой были вместе. Полиночка, ставлю для тебя песню «Стаса Пьехи, счастье». Спасибо большое, Радио «Дача».

0: новости.
1: Студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. С 1 сентября задания УГЭ по истории для девятиклассников полностью придут в соответствии с содержанием новых единых учебников, сообщили в Минпросвещение. Там уточнили, что изменения вносятся в федеральную образовательную программу основного общего образования, из-за чего скорректированы контрольно-измерительные материалы экзамена. Теперь все задания будут опираться исключительно на материалы, которые школьники изучают по единой программе. И в продолжении выпуска еще одна новость из сферы образования. В России введут единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская. Она отметила, сейчас образовательные организации самостоятельно определяют форму и содержание такого экзамена. В столице на территории Грибного канала Москва в Крылатском стартовали работы по обновлению спорткомплекса, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, это очередной этап развития объекта, построенного в 1970-х годах и получившего известность благодаря Олимпиаде 80. Здание комплекса значительно обветшало, сейчас ведутся демонтажные работы и параллельное обновление инженерных систем. Реконструкция затронет 4 корпуса. В строении номер 3 разместится универсальный спортзал с игровым полем для баскетбола, волейбола, футзала, художественной гимнастики и единоборств, а также зал сухой гребли и раздевалки для атлетов. В Москве в ближайшие часы до конца суток 7 августа ожидаются грозы, ливни, местами град и усиление ветра до 17 метров в секунду, предупредили специалисты. Горожанам и гостям столицы рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. В дневные и вечерние часы завтра не исключен град, также предупреждают синоптики. В предстоящую субботу в столичном регионе ожидаются ливни и грозы и температура плюс 22, плюс 27 градусов. В воскресенье будет переменная облачность без существенных осадков, днем до 25 тепла. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет певица Согдиана. Песня «Сердце магнит» прозвучит сразу после выпуска.
0: Прямо сейчас

гулять вдоль ночных дорог, как и дневных, не самое лучшее решение, куда безопаснее в специально отведенных зонах. Ну и хорошо бы найти время для тех самых прогулок, например, в разгар рабочей недели. А то действительно придется гулять лишь ночью, пока рабочий день не наступил. У нас с вами завершается четверг, отдыхать будем уже скоро, завтра пятница. И, кстати, 7 августа на радиодаче всех слушателей ждет большая премьера. Дуэт Нины Шацкой и Брэндона Стоуна представит свою новую песню «Стамбул». Восточная композиция о городе, который находится в двух частях света сразу. Воспевает красоту в загадочных узких улочках, культуры Стамбула и его неповторимой архитектурой. В течение всего дня слушайте новинку на волнах радиодачи, а вот через короткую паузу для вас хиты Марины Хлебниковой, группы «Звери» и не только.

0: А вот через короткую паузу для вас хиты Валерия Сюткина, Николая Трубача и не только.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: возвращаемся сами к себе. Зачем это лето, если после работы ты едешь домой, а затем снова на работу? С нами дачный сезон, и хочется как можно больше времени проводить на улице, свежем воздухе, можно и где-то за городом, но тут уже выходные. А вот сейчас, в разгар рабочей недели, никто не мешает прогуляться по городу, встретиться с друзьями или даже в гордом одиночестве, наедине со своими мыслями. Вот примерно этим многие уже скоро смогут заняться, а мы вас через короткую паузу поддержим хитами группы «Рок Острова», «Жасмин», «Кристина Арбакайте» и не только.
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру. Оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг.
8: Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из города Магнитогорска. Хочу передать привет моей бабушке и моей сестре. Хочу заказать песню «Само собой» от Тур Пирожков. Спасибо, радио «Дача». Всем желаю хорошего вечера.
5: Если хочешь танцевать.

0: точно ровно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами популярности в вузах России, рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он отметил, что в последние годы заметен стабильный интерес абитуриентов к этим направлениям. Наряду с этим глава ведомства уточнил, что в российские университеты уже зачислено 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников СВО и их детей зачислены почти 42 тысячи человек. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке. Российские компании продолжают наращивать объемы внутренних командировочных, пишет РИА Новости. Во втором квартале текущего года особенно значительный рост числа деловых поездок зафиксирован в таких городах, как Сызрань, Владикавказ, Якутск и Магадан. Эти направления демонстрируют устойчивую динамику, что говорит о расширении деловой активности в регионах. Безусловным лидером среди всех направлений по-прежнему остается Москва. Столица занимает наибольшее количество командировочных специалистов из самых разных отраслей. В пятерку самых востребованных городов для рабочих поездок также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар, которые традиционно удерживают высокие позиции благодаря развитой инфраструктуре и концентрации крупных компаний. Новой бахчевой столицей России признана Оренбуржье. Регион обогнал Астраханскую область по объемам производства арбузов, сообщила замруководитель Роскачества Елена Сарацева на пресс-конференции ТАСС. Ягоды из Оренбургской области стабильно закупают десятки российских регионов. Ежедневно в области проходит фестиваль «Соли Лецкий арбуз». В этом году он состоится 22 августа. Общий сбор бахчевых по стране составляет 1 миллион 630 тысяч тонн. В среднем каждый россиянин съедает более 7 килограммов арбузов в год. Этот выпуск завершен. Следующий через час, а новый музыкальный час откроет певица Жасмин. Сразу после выпуска прозвучит песня «Долгие дни».
0: Прямо сейчас.

Будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: иногда, конечно, хочется ненадолго оказаться вне зоны доступа, отдохнуть от звонков, сообщений и бесконечных уведомлений. Но близких все-таки лучше заранее предупредить, чтобы они не успели придумать собственную версию событий в жанре криминального триллера. Думаю, многим это знакомо. Стоит всего один раз не ответить на звонок, и все. Себя уже мысленно объявили в розыск. Так что берегите спокойствие родных и не пропадайте надолго без предупреждения. А мы, конечно, остаемся на нашей волне. Здесь для вас всегда доступно много отличной музыки. Уже через короткую паузу послушаем хиты Влада Сташевского, Вована и Анны Семенович, Славы и других любимых артистов радио «Дача».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: часом на Радио Дача. Кстати, с любимой артисткой мы еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены помимо Юлианы Карауловой еще увидим Олега Газманова, группу «Комбинация», Кайметова, еще более 20 артистов. Подарок всем слушателям в честь праздника. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Сергея Крылова, Андрея Губина и не только.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.

0: 10А. Здание ателье. Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: так часто и бывает в песне. Девочка любимая, а в жизни уже любимая дача, по выходным еще и грядки любимые, которые сами себя не польют. И потом каждые выходные с пункта А в пункт Б, чтобы успеть и отдохнуть, и на участке навести порядок. К данной теме мы скоро еще вернемся, уже завтра пятница. А вот сегодняшний вечер проводим на волне радиодачи и в компании таких прекрасных песен. Уже скоро для вас хиты Игоря Корнелюка, Татьяны Булановой, Таиси Повали и многие другие. На этом у меня все. Вернусь завтра. А далее в эфире мой коллега Даня Борисов. Всем удачного вечера.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: Три часа подряд в эфире «Радио Дача». Только

0: Включайте «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ВВБ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Олег Газманов.
11: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
11: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
11: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
11: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Стас. Очень сильно хочу передать привет твоей любимой Кристине. Пожалуйста, поставьте для нас песню группы «Подиум» «Танцуй, пока молодая».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Строительство московского метро в этом году вышло на максимальные темпы за последние 5 лет, сообщил мэр Сергей Собянин. С начала года проложено почти 15 тысяч километров тоннелей. В работе находились 25 станций и 10 тоннелепроходческих комплексов. В этом году завершено возведение тоннелей для продления Арбатско-Покровской линии до станции Гальянова, а также принято решение о продлении ветки ЗамКАД в район Восточный. Продолжаются работы на Троицкой, Рублево-Архангельских линиях, а также на станции Достоевской кольцевой линии, тоннелях Берлевской ветки. До 2030 года в столице планируется построить 70 километров линий, 29 станций и 3 электродепо. В столице участники СВО и их семьи смогут теперь консультироваться по видеосвязи с сотрудниками центров госуслуг. Как сообщила замэр Анна Сиракова, сервис стал доступен на портале mos.ru на сайте «Мои документы. Москва». Сотрудники подробно проинформируют о положенных мерах соцподдержки в зависимости от жизненной ситуации, порядке выдачи и подачи документов, а также дополнительных социальных гарантиях. Сервис доступен ежедневно с 8 утра до 19:50, кроме праздничных дней. Уроки математики, биологии, химии и физики в 10-11 классах станут более прикладными с 1 сентября будущего года, сообщили в Минпросвещение. Навыки работы с искусственным интеллектом войдут в перечень метапредметных результатов для школьников. В этом учебном году и следующем в российских школах продолжится системное изучение искусственного интеллекта в рамках уроков информатики. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле, как сообщили Интерфаксу в ассоциации туроператоров. Цены снизятся в среднем на 11-15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Это все новости на сегодня. Татьяна Буланова открывает новый музыкальный час в эфире «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: августовский вечер. Да просто послушать балалайку, желательно в эфире радиодача, где по соседству с этой балалайкой куча других классных песен звучит. Александр Панайотов и Алексей Чумаков с хитом «Балалайка» только что для вас, друзья. Сейчас, смотря в окно, понял, как уже рановато начинает, собственно говоря, солнце заходить за горизонт. Приближается к нам осень. Давайте не будем упускать последние дни августа. Последние, конечно, громко сказано, 3 недели еще, но вот это финальное мгновение лета не будем упускать. Будем гулять, отдыхать, наслаждаться хорошей музыкой. Я для вас буду ставить я, Даня Борисов. Всем доброго вечера желаю. Скоро послушаем композиции Владимира Преснякова, Любэ и Димы Билана на радио «Дача».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: уже успел прикупить билетик на юбилейное шоу «Радиодача. Удачные песни», которое состоится 26 сентября в Лайф-арене. Счастливчик он, потому что будет наслаждаться шикарными хитами Владимира Преснякова, а еще хитами Полины Гагариной, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Михаила Шафутинского, Григория Лепса, группа комбинации еще более 20 любимых артистов «Радиодача». Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет. Приходите, друзья, наслаждаться удачными песнями.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: Лопасто, Верская область, Имокимский, территория Басовская, Тип. Угрин 113-774-629-00.
6: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Мы все ждем подходящего момента, когда финансов будет побольше, когда погода будет получше, ну или когда все друзья вместе соберутся, и вот тогда-то реализуем задуманное дело. А порой для достижения цели нужно только поверить в эту цель, поверить в себя и, как советует Юрий Антонов, отправиться в путь навстречу своей мечте. Друзья, я вам желаю, чтобы вас ничего не останавливало, на пути к желаемому никакие преграды не вставали на вашем пути. До финала часа мы исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Там послушаем одну классную песню. До этого не пропустите хит Стаса Михайлова здесь, на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Елена, я из Москвы. Хочу передать огромный привет моей семье, моим детям, моему мужу, родителям. И огромное спасибо, Радио «Дача».

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

юности влюбляется в бойсбенды, кто-то в сольных исполнителей или исполнительниц. Есть и фанаты спортсменов, я уверен, среди нас. Но вот чтобы влюбиться в композитора, такое встречается редко. Хит Елены Ваенги «Шопен» слышали только что на волнах радио «Дача». Продолжим вечер в ритме песен группы «Премьер-министр», дуэта Михаила Шафутинского и Мия Бойки, а также певицы Натали. Оставайтесь в компании «Радио «Дача». Всем отличного завершения четверга.

0: интересная строчка в хите Тамары Кутидзе. Он занят добровольно мной. А кто, собственно говоря, добровольно-то сдался? Сам парень или Тамара добровольно его любит? Интересная ситуация. Надеюсь, что в этом союзе все-таки все взаимно, все чувства взаимны. И вам того же желаю взаимности с тем, кто вам дорог. Например, если радиодача вам дорого и вы хотите еще больше любимых песен, то советую оставаться с нами, потому что скоро послушаем хиты Чили, Николая Гнатюка и Александра Иванова на радиодача.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: картина. Вы с любимым человеком в поле маков валяетесь, обнимаетесь, иногда пританцовывая. Естественно, танцевать лучше всего под музыку «Радио Дача». А в пятницу вечером у нас в эфире «Диско Дача» выходит программа, где мы зажигаем 3 часа подряд под самые лучшие отечественные динамичные хиты. Присоединяйтесь к нашему импровизированному танцполу и вы включайте «Радио Дача» завтра в 20 часов по московскому времени. Ну а до финала часа, как всегда, случится с нами удачный момент. Исполним заявку одного слушателя, послушаем хиты Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, а также Сергея Чумакова совсем скоро.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
6: А я

далее. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая Радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я звоню из Славянского района поселка Садового. Я бы хотела передать огромный привет своей любимой единственной подруге Рудниченко Татьяне. Пожелать ей здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях. Поставьте, пожалуйста, песню Тани Булановой. Спасибо большое.

0: нужен еще.
1: А может быть и стоило признаться этому парню в чувствах. Глядишь, и оказалось бы Максим в том раю, о котором поет в одноименном хите на волнах радио «Дача». Не перестану повторять, друзья, преграды существуют лишь в наших головах. Если от них избавиться, любая цель будет достижимой. Мы вот совсем скоро достигнем хитов Александра Шевченко, группы «Интонации» Юлии Савичевой на радио «Дача». Никуда не уходите.

шикарная новинка Ани Лорак, песню «Закрытый космос» слушаем в эти минуты на Радио Дача. Если хит откликается вам где-то внутри, понравилась песня, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программах «Удачный час». Так поможете хиту ворваться в наш чарт, в горячую десятку. Составим список 10 лучших песен недели уже завтра, 19 часов по московскому времени. Не пропускайте горячую десятку на Радио Дача и смотрите итоги прошлой недели на нашем сайте радиодача.ру.

0: Прогнозы, то ну не надо жить им уж на зло. Просто не смотрите, не читайте их, и все. А я знаю одного человека, которому гороскопы предсказали победу в акции «Лето с сюрпризом». Это наша слушательница. Пару недель назад она зарегистрировала свое летнее жаркое фото в акции «Лето с сюрпризом», написала небольшую историю, что на снимке происходит. Нам фото понравилось, мы ей позвонили, историю снимка узнали. Вы можете также, друзья, заходите на сайт radiodacha.ru, ищите там форму регистрации в акции, читайте правила и ждите звонка от команды «Радиодача». Обменяем ваше летнее фото на шикарный приз для удачного отдыха. А в конце августа два главных приза разыграем. Два слушателя «Радиодача» отправятся в парные круизы на морском лайнере. Подробности прямо сейчас.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Ускоев Василий, с города Белово, Кемеровской области. Хочу передать привет Ментиякову Павлу Николаевичу, моему дяде. Желаю ему крепкого здоровья и семейного счастья. И заказываю песню Александра Буйнова «Пусть». Спасибо.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

Настоящие чувства настигают обычно в тот момент, когда они тебе уже не нужны. Ты уже перегорел к этой идее любви. Работаешь себе спокойно, живешь, с друзьями видишься, а тут садишься в маршрутку, видишь человека и понимаешь, это твоя судьба. В такой момент главное взять всю волю в кулак, подойти, чтобы эта история любви по-настоящему завертелась и закрутилась, и было как в лучшем русском фильме, как поет Айова на волнах радиодача. Легендарный хит группы «Маршрутку» слушали только что на волнах радиодача. Продолжим вечер в ритме вашей любимой музыки. Скоро группа «Руки вверх», Стас Михайлов и Таисия Повалия, а также коллектив «Добро, никуда не уходите».

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

«Мотылек» — так называется новая песня очаровательной певицы Алсу, которую мы слушаем на Радио Дача прямо сейчас. А еще больше новой музыки эфира Радио Дача вы без труда найдете на нашем сайте. Там, в разделе «Новинки», мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Заглядывайте на эту страницу нашего сайта почаще. Адрес вашей встречи с новинками — radiodacha.ru. Ну а с легендарными хитами скоро встретимся в эфире. На очереди Леонид Агутин, Евгений Григорьев и «Блестящие». Вы слушаете «Радио Дача».

0: еще есть возможность рассмешить лето, искупаться с ним в озере или в другом водоеме. Может быть, у кого-то запланирована и поездка на моря по мотивам другого известного летнего хита. Ну а только что в эфире «Радио Дача» мы заряжались лучами позитива от Марины Хлебниковой и ее композиции о самом жарком сезоне. До финала часа еще успеем насладиться заявкой в рубрике «Удачный момент». И один телефонный звонок совершит с нами Наталья Гордиенко. Вы настроены на «Радио Дача». Отличного всем вечера!
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Оксана. Я из города Новороссийска. Передаем привет всем нашим друзьям, родным и близким. Ну, а также отдельный привет моим деткам Эрике и Матвею. И специально заказываю для них песню «Бурито» по волнам. Всем хорошего настроения и большое спасибо. Радио «Дача».

ее никогда не бывает много, друзья. Если хочется слушать любимые хиты 24/7 и даже там, где не ловит радиоприемник, насладиться эфиром радиодачи всегда можно в Яндекс.Радио. Там еще можно плейлист посмотреть, песню в избранное добавить и расход трафика оптимизировать. Хорошо там, где есть радиодача, даже в отсутствии FM-сигнала.

«Радиодача» очередной участник юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни» Денис Клявер. Встретимся с любимым артистом уже 26 сентября в «Лайф-арене». Вместе с ним придут поздравить «Радиодача» с 20-летием Николай Басков, группа «Фабрика», Владимир Пресняков, Ольга Бузова и еще более 25 любимых артистов «Радиодача». Ждем и вас. До юбилейного фестиваля остаются считанные недели. Успейте занять лучшее место на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

0: Об очень уж субъективном понятии поет нам Натали в эфире «Радиодача». О гармонии рассказывает. Она ведь для каждого своя. Для одних это лежание на диване в неподвижном состоянии, для кого-то просмотр любимого сериала после работы. А для некоторых гармония — это отправиться в горы и неделю идти ввысь. Выбирайте, что называется, гармонию по вкусу. Я уверен, для большинства слушателей «Радиодача» гармоничное состояние души — это когда хорошей музыки не занимать. Мы ее предоставим в полном объеме. Далее вас ждет 8 часов хитов в режиме нон-стоп. Меня зовут Даня Борисов. Я прощаюсь с вами до завтра. Всем отличной ночи.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я Василий Чесноков. Звоню из Самарской области, из деревни. Хочу передать своим друзьям привет. Их зовут Андрей и Коля. И, пожалуйста, поставьте песню Добрынина. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Владимир Пресняков.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
1: ВВБ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Лето. Там, где есть радиодача.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни». Там-там.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарам
1: 104-24-76-29. Город Москва, 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.
8: А я

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.